0: нашего Иисуса Христа с усими вами.
1: И с Духом Твоим.
2: Всех святых помянувших, шейше, умри, Господи, мы помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: За принесение освящений, честные дары, Господи, мы помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Чтоб людонаробный Бог наш, принявший их у святый и наднебесный, и мысленный свой жертовник, как приемный запах духовный, зіслав на божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб висловитися нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, мій помилуй.